Яли чи бахту нас чушадя, яли бахтлых нах нурадя, яли вели хакар азадя, яли азадху нах нурадя, яли чи бахту нас чушадя, яли бахтлых нах нурадя, яли вели хакар азадя, яли азадху нах нурадя, как мы.